Над Янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Явка на выборах оказалась самой низкой после восстановления независимости Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад – 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54%.

0: 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте, 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши, 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение, 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные, 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство, 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5% рубеж для прохождения в Сейм. Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности. Сегодня в Латвии пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно. После обеда ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Сегодня у нас понедельник, 5 октября. Новая неделя только начинается, а мы, как всегда, отрываем календарь и смотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: И давайте начнем с парадокса. В 1582 году, 5 октября, в Италии, Испании, Португалии и Польше просто не наступило. Папа Григорий XIII ввел новый григорианский календарь, чтобы исправить накопившуюся за века ошибку. И жители этих стран легли спать вечером в четверг, 4 октября, а проснулись прямо-таки в пятницу 15-го. 10 дней исчезли без следа. Представьте себе, никаких понедельников, никаких отчетов, никаких совещаний. Сегодня такая реформа наверняка стала бы самой популярной в истории. 1910-й в Португалии произошла революция. Молодой король Мануэль II бежал в Англию. Страна стала республикой. И вот с тех пор 5 октября национальный праздник Португалии. 1962 год. День, когда в Британии родились сразу две легенды. Начнем с того, что в продажу поступил первый сингл никому еще неизвестной ливерпульской четверки «Love Me Do» группы «The Beatles». Песня добралась лишь до 17-го места в хит-параде. Ну а вечером того же дня в лондонском кинотеатре состоялась премьера фильма «Доктор Ноу», первого фильма о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери. Поэтому 5 октября поклонники «Агента 007» отмечают как Всемирный день Джеймса Бонда. И вот знаете, о чем я подумал? В тот день ведь никто в Лондоне не догадывался, что присутствует при рождении двух главных британских брендов 20 века. Великое почти всегда начинается скромно. С 17-го места в чарте, с премьеры, о которой пишут разве что где-нибудь на третьей странице. Так что если ваш проект пока не номер один, не огорчайтесь. Возможно, это просто ваша «Love Me Do». И еще сегодня Всемирный день учителя. Его учредила ЮНЕСКО в 1994 году. Так что давайте сегодня с благодарностью вспомним тех, кто научил нас читать, считать и, самое главное, думать. Если ваш ребенок сегодня идет в школу, пусть передаст учителю привет от «Радио Мелодия». Ну и теперь о тех, кто родился в этот день. 1864-й Луи Люмьер. Француз, который вместе с братом Агюстом изобрел кинематограф. В 1951-м родился Боб Гелдов, ирландский музыкант, лидер группы Boomtown Rats. Самая их известная песня, кстати, называлась как нарочно «I don't like Mondays» – «Не люблю понедельники». Но главное дело его жизни – благотворительность. В 1985-м он организовал грандиозный концерт «Life Aid» в помощь голодающим Африки, который посмотрели почти 2 миллиарда человек. За это королева Елизавета посвятила его в рыцари. Сегодня Бобу Гелдову исполняется 75 лет. Поздравляем! 1947-й родился Брайан Джонсон, британский вокалист, который в 1980-м пришел в австралийскую группу AC/DC после гибели ее солиста Бона Скотта. Его хриплый голос узнают с первой ноты. И, конечно, Кейт Уинслет. Она появилась на свет в 1975-м. Британская актриса, ставшая знаменитой благодаря «Титанику». Сегодня ей 51 год. Вот такой сегодня день, исчезнувшие 10 дней, Битлз и Джеймс Бонд. Хорошего всем начала недели, пусть этот понедельник понравится даже Бобу Гелдову.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Современные родители все чаще сталкиваются с проблемой информационной перегрузки, поскольку интернет и социальные сети предлагают бесчисленное количество противоречивых методик воспитания. В этой ситуации разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Обычно выбор утреннего кофе – это просто механика. Никто не ждет подвоха. А представьте, что кто-то стоит за спиной и шепчет, типа, выберешь не тот сорт, и чья-то жизнь будет разрушена навсегда.
3: Ого, ну звучит как идеальный рецепт для панической атаки. В таких условиях вообще невозможно принимать простейшие решения.
2: Вот именно. И это отлично описывает состояние современных матерей и отцов. Сегодня мы делаем такой глубокий разбор одной масштабной статьи из BBC.
3: Ага, которая как раз исследует эту информационную лавину.
2: Да-да, лавину, которая приводит родителей к тотальному выгоранию. Там очень показательная история Рози Уитфилд.
3: Я читала эту часть и прям ужаснулась.
2: Согласен. Она пыталась следовать так называемому мягкому воспитанию. И дошла до того, что панически боялась, что жалкие 20 минут мультиков в день, ну, буквально расплавят мозг ее сыновьям.
3: Слушай, правительственные исследования подтверждают, что Рози вообще не одинока в этих страхах. Около 2/3 семей с маленькими детьми чувствуют себя просто полностью подавленными.
2: Потому что советы в интернете постоянно друг другу противоречат.
3: 100%.
2: Они взаимоисключающие. И это чудовищно давит. Сейчас же появились целые категории, ну, настоящие бренды воспитания. Эти родители-вертолеты, которые вечно зависают над ребенком. Или жесткие тигры.
3: Ну, еще снегоочистители, которые убирают любые препятствия на пути.
2: И гибкие дельфины, да. Вся эта классификация до боли напоминает выбор какой-то модной диеты.
3: Точно. Тренды меняются, а базовая потребность остается.
2: Но, слушай, у меня такой острый вопрос. Разве мягкое воспитание – это не просто красивый термин для ленивого попустительства? Когда дети делают, что вздумается, а взрослые тупо боятся сказать твердое «нет».
3: Ну, такую критику, на самом деле, часто можно услышать. Исследовательница Матильда Гослинг как раз заявляет, что этот подход опасным образом стирает рамки.
2: Из-за чего ребенок теряет чувство внешней безопасности.
3: Именно. Но популяризатор метода Сара Оквелл-Смит категорически с этим спорит. Она настаивает, что дисциплина никуда не исчезает.
2: Просто она как-то иначе работает.
3: Да, она работает через обучение, а не через наказание. Вся эта путаница – это результат так называемого эффекта маятника. Каждое поколение, ну, оно изо всех сил пытается компенсировать травму предыдущего.
2: Получается, от суровых наказаний прошлого маятник резко качнулся к бесконечным уговорам кричащего малыша посреди супермаркета.
3: В крайних проявлениях – да. Хотя золотой стандарт, если брать шкалу развития Дианы Баумринд, находится где-то посередине. Это авторитетный стиль.
1: Мы продолжим тему поиска универсального рецепта безупречного воспитания через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме поиска универсального рецепта безупречного воспитания. С этой проблемой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
5: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Золотой стандарт, если брать шкалу развития Дианы Баумринд, находится где-то посередине. Это авторитетный стиль.
8: Это когда теплота и эмпатия идут вместе с контролем.
7: Абсолютно. Ребенку жизненно необходимы границы. Проблема в том, что в интернете этот баланс, ну, часто искажается ради громких заголовков.
8: Но подожди, когда именно этот маятник так сильно разогнался? Я вот обратил внимание на исторический контекст. Ведь 80 лет назад доктор Бенджамин Спок написал знаменитую фразу типа «Доверяйте себе, вы знаете больше, чем вам кажется».
7: Было такое, да. Золотые слова.
8: И как от этой уверенности общество скатилось к тому, что выкладывание младенца на живот превращается в вопрос жизни и смерти?
7: Этот переход произошел не сам по себе. Профессор Элли Ли указывает на серьезный сдвиг в 90-х годах. И механизм здесь сугубо политический.
8: Ого. Политика добралась до пеленок?
7: Ну, в каком-то смысле. В тот период политики начали связывать масштабные социальные проблемы, ну, скажем, уровень преступности или пробелы в образовании, с тем, что происходит внутри семей.
8: То есть воспитание превратили в государственную повестку?
7: Да, возник нарратив, что это самая трудная работа в мире, требующая прям профессионального подхода. Ответственность за системные сбои в обществе переложили на плечи обычных людей.
8: Превратив их в повседневное решение в фактор колоссального риска. Понятно.
7: Совершенно верно. И современный страх ошибиться – это продукт тех компаний, помноженный на алгоритмы соцсетей. Они сегодня просто монетизируют родительскую тревогу.
8: Жуть какая. Как вообще вырваться из этого замкнутого круга? Статья предлагает какие-то решения?
7: Статья предлагает вернуться к интуиции. Но делать это осознанно. Программы вроде Circle of Security работают как раз в этом направлении.
8: То есть они не дают очередных жестких правил?
7: Нет никаких чек-листов. Их механизм в том, чтобы научить взрослых распознавать собственные эмоциональные триггеры.
8: Ага, чтобы не срываться в ответ.
7: Вот именно. Вместо того, чтобы видеть в истерике злой умысел, взрослые начинают понимать, что это просто неспособность нервной системы ребенка справиться с эмоциями.
8: Как только уходит слой личной тревоги, возвращается способность контролировать ситуацию спокойно. А иногда, слушай, лучший контроль – это чистый прагматизм. В статье есть шикарный эпизод про ту самую Рози.
7: А, да, с игрушечной лошадью.
8: Да. Когда она терзалась сомнениями, не нанесет ли она сыну глубокую травму, отправив его в комнату во время срыва. Ее собственная мать дала невероятно отрезвляющий совет.
7: Просто отправь его в комнату, иначе он ударит брата игрушечной лошадью.
8: Да, прекрасная иллюстрация. Реальная физическая угроза от пластикового копыта, ну, она должна перевешивать абстрактную теорию из ТикТока.
7: Идеальных родителей не существует.
8: И погоня за недостижимым стандартом приносит больше вреда, чем само несовершенство.
7: Знания ценны, когда они помогают, а не парализуют.
8: На этой ноте оставим пищу для размышлений. Маятник истории все еще качается.
7: Это точно.
8: И если каждое поколение неизбежно пытается исправить ошибки предыдущего, то как именно современные попытки всегда договариваться и все понимать будут критиковаться повзрослевшими детьми через 20 лет?
7: Очень интересный вопрос.
8: Будут ли они сидеть на терапии, жалуясь, что им отчаянно не хватало твердых границ и простого слова «нет»? Об этом определенно стоит подумать.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
4: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и настало наше время астрологического прогноза. Что поможет каждому знаку сделать день приятнее, если такое еще возможно в понедельник? Ну и, кстати, астрологи советуют не откладывать хорошее настроение до выходных. Даже в этот сложный понедельник можно найти небольшую вещь, которая вернет энергию и сделает день приятнее.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, начало недели может сразу потребовать от вас слишком многого. И вот вам совет. После первого выполненного дела устройте себе маленькую награду, а не бросайтесь сразу к следующему делу. Телец, сегодня настроение особенно зависит от физического комфорта. Найдите время на вкусную еду, спокойный кофе или какое-то другое простое удовольствие без спешки. Близнецы. Интересный разговор способен мгновенно переключить вас с рутины на более легкую волну. Совет. Свяжитесь сегодня с человеком, с которым вам обычно весело и легко общаться. Дорогие раки, чужое настроение может слишком быстро передаваться вам. Так что вечером выбирайте занятия, которые нравятся вот именно исключительно вам, независимо от планов окружающих. Лев, день располагает к тому, чтобы проявить себя и получить от этого удовольствие. Совет: наденьте любимую вещь, включите любимую музыку или добавьте в понедельник что-то праздничное. Дева, вы рискуете заметить все недостатки дня и пропустить то, что прошло хорошо. Так что советуют астрологи вечером назвать хотя бы один момент, который оказался приятнее ожиданий. Весы. Красивые мелочи сегодня действительно способны повлиять на настроение. Сделайте свое рабочее или домашнее пространство немного приятнее для глаз. Скорпион. Напряженная мысль может слишком долго удерживать ваше внимание. Совет. Сознательно переключитесь на занятие, которое полностью вас увлекает. Стрелец. Небольшая смена привычного маршрута способна заметно оживить день. После работы зайдите туда, где вы давно не были, вместо того, чтобы сразу прямиком возвращаться домой. Козерог. Вы можете воспринимать понедельник исключительно как список обязанностей. А все-таки запланируйте на вечер что-то приятное, чтобы день имел не только рабочую цель. Водолей. Хорошее настроение может прийти через неожиданное впечатление. Совет: найдите сегодня новую песню, фильм, место или тему, о которой вы ничего не знаете. Рыбы. Вам особенно важно не перегружать день чужими эмоциями и информацией. Совет: подарите себе хотя бы 20 минут занятия, которое успокаивает и ничего от вас не требует. В общем, сегодня не будем ждать большого повода для хорошего настроения, а будем наслаждаться маленькими приятными мелочами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Хану. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
8: Принцесс-стрит. Новогодние гуляния в Шотландии начинаются 28 декабря и продолжаются аж до 2 января. В этой стране праздник последнего дня в году принято называть «Хогманай». Происхождение этого слова неизвестно. По одной из версий оно означает «новое утро». Есть также теория, что «Хогманай» переводится как «святой месяц». Церковь же долгое время не признавала этот праздник, считая все традиции и мероприятия с ним связанные языческими. В наши же дни Хогманай отмечает все население Шотландии, вне зависимости от религиозных убеждений. И, кстати, одно из традиционных вечерних мероприятий, праздничный концерт, устраивается в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге. В шотландской столице, что неудивительно, проходят все главные новогодние события. И большинство из них по традиции связаны с огнем. Это и факельное шествие, и грандиозные фейерверки, и фаер-шоу, и зажжение огромного костра, символа уходящего старого года. В общем, в ночь с 31 декабря на 1 января в Эдинбурге так много огня, что на улицах становится светло, как днем. Основным местом действия в эту ночь по обычаю становится Принцесс-стрит, одна из главных улиц Эдинбурга. Заложена она была во второй половине 18 века и получила свое имя – улица Принцев – в честь старших сыновей короля Георга III. Именно здесь обычно устраивается факельное шествие, ради которого в шотландскую столицу всегда стремились люди из других городов и стран. Наступление же Нового года знаменуется пушечным выстрелом из Эдинбургского замка, после чего в небе над крепостью рассыпается фейерверк сказочной красоты.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент в понедельник начнет переговоры с избранными в Сейм партиями. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми четырьмя из шести политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов, объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партий «Суверенная власть», объединения «Млада Латыши». В 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом

0: хозяйства. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, ветер слабый западный, в течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот в китайском городе Фошань произошла история, которая сначала звучит почти как анекдот, хотя закончиться могла очень и очень серьезно. Рабочий высотник по фамилии Лю ремонтировал наружную стену жилого дома. Работал он на большой высоте и спускался по фасаду с 30 этажа.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В какой-то момент Лю благополучно добрался до платформы на уровне второго этажа, и там же он заметил, что одна из его страховочных веревок была перерезана. Для промышленного альпиниста это, мягко говоря, неприятная находка. Такой трос не просто часть снаряжения, это вещь, от которой напрямую зависит жизнь человека. Стали разбираться, и в конце концов выяснилось, что эту веревку перерезал пожилой житель дома, которому было около 80 лет. Причина же оказалась удивительно бытовой. Человеку просто понадобилась веревка, чтобы развесить свое белье. По словам пожилого жильца, он вообще не знал, что на фасаде идут ремонтные работы. Веревка показалась ему просто подходящей для хозяйственных нужд, поэтому он и решил ее забрать. Знаете, рабочему в этой истории очень повезло. Когда трос перерезали, Лю уже не находился на нем и успел заметить это повреждение до того, как снова начал пользоваться снаряжением. Иначе эта бытовая история о сушке белья могла бы превратиться в трагедию. Несмотря на это, Лю решил не выдвигать серьезных обвинений против пожилого соседа. Он ограничился требованием компенсировать поврежденное оборудование. Ну и в итоге ему выплатили 400 юаней. Но куда больший масштаб эта история получила уже после публикации в интернете. Сообщения о происшествии собрали в Китае социальных сетей десятки миллионов просмотров. Многие пользователи были возмущены тем, что дело фактически ограничилось сравнительно небольшой компенсацией. Одни называли поступок крайне опасным, говорили, что возраст не должен освобождать человека от ответственности, если действия его могли привести к гибели другого. Ну, а многие считали, что рабочему все-таки следовало обратиться в полицию, хотя бы просто для того, чтобы подобная история не повторилась. И здесь, конечно, поражает именно сочетание масштаба риска и абсолютно бытовой обыденности причины. Ни конфликт, ни месть, ни хулиганство. Просто понадобилось куда-то повесить свое постиранное белье. Так что вывод из этой истории можно сделать довольно универсальный. Если на стене многоэтажки висит крепкая веревка, прежде чем приспосабливать ее для хозяйства, все-таки стоит выяснить, не держится ли на другом ее конце человек. Всем желаю хорошего утра, удачного дня, и пусть сегодня все бытовые задачи решаются гораздо менее экстремальными способами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сразу несколько изменений в организации движения вступили в силу на этой неделе в центре города и в том числе на его границе. А конкретно на перекрестке Таллина, Смера и Аристида Бриана. Здесь уже изменена работа светофоров, а с сегодняшнего дня на перекрестке запрещен левый поворот для тех, кто двигается со стороны Бриебас. Установлен знак «Движение прямо и направо». В свою очередь, для тех, кто подъезжает со стороны Бриана, для поворота налево на улицу Мера установлен светофор с сигналом в виде красного креста, что дает дополнительное время для того, чтобы завершить маневр. Еще одно изменение на улице Валдемара. Здесь начались ночные работы на участке от бульвара Мейеровица до Элизабетес. В первую очередь приводят в порядок дождеприемники, а с 6 по 18 октября будет обновлено асфальтовое покрытие. Дорожники должны завершать работы до начала утреннего часа пик, однако нас уже предупредили, если что-то пойдет не так, то движение может быть ограничено, так что просят понять и простить. Кстати, утренний час пик уже в разгаре, от 5 до 6 баллов, дороги загружены на 58% и 46 заторов собрались к этой минуте. В лидерах по обыкновению Даугавгривас, Густава Замгалагатва перед Бриебас в сторону порта, район перекрестка Круспилс и Гранита, а также улица Латгалас перед Вишкью перед Южным мостом в направлении центра. Кроме того, пробка на Южном мосту из Пардаугавы, судя по всему, из-за ДТП. Выбирайте оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкого понедельника и пусть он будет удачным.
0: Реклама. На радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Nu, сколько можно этот котёл работать хуже, чем трактор в поле? А теперь всё по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Скажите честно, кто был главным героем прошедшей недели? Вы скажете: выборы, партии, проценты. А вот жители Южного Курзама с вами бы поспорили. У них была своя звезда. Ночная, полосатая и с очень непростым характером.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Все началось в ночь на 27 сентября в Айспуте, на бульваре Райне. Обычный многоквартирный дом, обычный подъезд, все спят. И вдруг на лестничной клетке начинается такая возня, такой топот и пыхтение, что жильцы не выдерживают и вызывают муниципальную полицию. Полицейские приезжают и видят картину маслом. В подъезде выясняют отношения «барсук» и «еж». Начальница муниципальной полиции Южно-Курзамского края Ева Илстере потом честно призналась газете «Курзамес Варц», с такой причиной нарушения ночного покоя она в своей практике еще не сталкивалась. Ну а сам виновник торжества, завидев полицейскую форму, благоразумно удалился, без протокола. Казалось бы, на этом все, но нет. Через несколько дней самоуправление сообщило: «барсук объявился в Руде». В Отаньской волости, это там, где живет около 750 человек. И на одном из хуторов бросил вызов уже сторожевым собакам. На этот раз полицию не звали. Численный и весовой перевес оказался на стороне собак, и наш герой отправился искать приключений уже в другом месте. Ну а дальше самая прекрасная деталь. Самоуправление сообщило, что точное местоположение хутора, который посетил барсук, не раскрывается в целях защиты данных. И честно предупредила: возможно, барсук еще о себе напомнит. Ну, знаете, о чем я подумал? Мы ведь всю неделю жили в напряжении. С новости серьезные, разговоры серьезные, везде лица серьезные политиков. А людям, оказывается, отчаянно не хватало истории, в которой нет виноватых и пострадавших. Ну, разве что пострадало самолюбие барсука. Зато есть все, что нужно хорошему сериалу. Харизматичный герой, ночная драка, полиция, неожиданное продолжение и намек на новые серии. И еще мне нравится, как об этом рассказывает самоуправление. Без канцелярита, с улыбкой, как о местной знаменитости. Защита данных хутора, на который заглянул барсук, это же готовая шутка, поданная совершенно серьезным выражением лица. Вот, наверное, это и есть наш настоящий латвийский юмор, спокойный, сухой и с хитрым прищуром. Кстати, Латвийский музей природы когда-то выбрал барсука животным года. И, между прочим, барсук – известный чистюля. Дома у него порядок, мусор он закапывает. Ну, видите, дома джентльмен, а на выезде, видимо, отрывается. Так что давайте, может быть, сегодня устроим себе маленький перерыв от серьезных новостей. Расскажите кому-нибудь за ужином про барсука из Айспуте, ну и посмотрите, как изменится лицо собеседника. Ну а заодно, кстати, можно ведь делать ставки, кого он вызовет на поединок следующим. Я лично ставлю на кота соседнего хутора. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда в эфире, в отличие от некоторых жителей Айспуте, по ночам в подъездах не шумим.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатели – филиал УАБ «Тема Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек. Есть фильмы, в которых экранная химия между актерами настолько убедительна, что зрители десятилетиями задаются вопросом, а точно ли все это оставалось только перед камерой? Один из самых известных таких дуэтов – Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер в приключенческой комедии «Роман с камнем». Они спорили, флиртовали, влюблялись на экране настолько естественно, что слухи о романе сопровождали их еще с 1984 года. Но оба годами придерживались одной версии. Да, дескать, в сильное взаимное влечение было, самого романа нет.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: И вот теперь, спустя более 40 лет, Майкл Дуглас решил признаться. И в новых мемуарах актер рассказал, что во время съемок они с Тернер действительно были любовниками. Подробности этой очень голливудской истории у Виталия Дубского.
5: Голливудский актер Майкл Дуглас спустя 4 десятилетия признался в тайном романе с партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер. В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года. На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер. Однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшим его сближению с Тернер. По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в «Джунглях» он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали. Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Девита и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном. Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались. Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними. Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий, признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой. После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжение романа с камнем, а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Комински».
4: И вот что особенно интересно, Кэтлин Тернер все эти годы отвечала на вопросы об этой истории чрезвычайно аккуратно. Еще в 2023 году она признавалась, дескать, мы с Дугласом, возможно, начинали влюбляться друг в друга. Но когда на съемочную площадку приехала его жена Диандра и дала понять, что считает мужа вовсе не свободным человеком, дескать, она, Тернер, решила отступить. На прямой вопрос, насколько далеко все зашло, она предпочла не отвечать. И вот теперь Майкл Дуглас поставил точку сам. Причем Кэтлин Тернер, судя по ее реакции, сенсации это вообще не считает. Дескать, странно устраивать такой шум вокруг истории более чем 40-летней давности. Наверное, в этом и заключается особое очарование старого Голливуда. Сначала вы снимаете романтическое кино, потом 40 лет объясняете журналистам, что между вами ничего не было, а потом кто-нибудь пишет мемуары и выясняется, что кино все-таки оказалось немножко документальным.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и настало наше время астрологического прогноза. Что поможет каждому знаку сделать день приятнее, если такое еще возможно в понедельник? Ну и, кстати, астрологи советуют не откладывать хорошее настроение до выходных. Даже в этот сложный понедельник можно найти небольшую вещь, которая вернет энергию и сделает день приятнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, начало недели может сразу потребовать от вас слишком многого. И вот вам совет. После первого выполненного дела устройте себе маленькую награду, а не бросайтесь сразу к следующему делу. Телец, сегодня настроение особенно зависит от физического комфорта. Найдите время на вкусную еду, спокойный кофе или какое-то другое простое удовольствие без спешки. Близнецы. Интересный разговор способен мгновенно переключить вас с рутины на более легкую волну. Совет. Свяжитесь сегодня с человеком, с которым вам обычно весело и легко общаться. Дорогие раки, чужое настроение может слишком быстро передаваться вам. Так что вечером выбирайте занятия, которые нравятся вот именно исключительно вам, независимо от планов окружающих. Лев, день располагает к тому, чтобы проявить себя и получить от этого удовольствие. Совет: наденьте любимую вещь, включите любимую музыку или добавьте в понедельник что-то праздничное. Дева, вы рискуете заметить все недостатки дня и пропустить то, что прошло хорошо. Так что советуют астрологи вечером назвать хотя бы один момент, который оказался приятнее ожиданий. Весы. Красивые мелочи сегодня действительно способны повлиять на настроение. Сделайте свое рабочее или домашнее пространство немного приятнее для глаз. Скорпион. Напряженная мысль может слишком долго удерживать ваше внимание. Совет. Сознательно переключитесь на занятие, которое полностью вас увлекает. Стрелец. Небольшая смена привычного маршрута способна заметно оживить день. После работы зайдите туда, где вы давно не были, вместо того, чтобы сразу прямиком возвращаться домой. Козерог. Вы можете воспринимать понедельник исключительно как список обязанностей. А все-таки запланируйте на вечер что-то приятное, чтобы день имел не только рабочую цель. Водолей. Хорошее настроение может прийти через неожиданное впечатление. Совет: найдите сегодня новую песню, фильм, место или тему, о которой вы ничего не знаете. Рыбы. Вам особенно важно не перегружать день чужими эмоциями и информацией. Совет: подарите себе хотя бы 20 минут занятия, которое успокаивает и ничего от вас не требует. В общем, сегодня не будем ждать большого повода для хорошего настроения, а будем наслаждаться маленькими приятными мелочами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжается час пику латвийской столицы. Выруливаем мы на максимум. Пока на мониторе 6 баллов, но ближе к 7 и до 9 часов семерка почти наверняка появится. В предыдущем выпуске обратили внимание на изменения работы светофора и организации движения на перекрестке Таллина, Смера и Аристида Бриана. Следите за знаками. Не все передвигаются на автомобилях, некоторые на общественном транспорте. Для тех, кто пользуется 11-м трамваем, сообщим, изменился маршрут. Теперь из Межапарка до кольца станции Слаукумс и обратно. Это из-за ремонта путей и покрытия возле Национального театра. До конечной на улице Аусекля нужно пересаживаться на 5-й, 7-й или 8-й трамвае. Они продолжают ходить по расписанию. Вернемся к трафику. Крупная пробка из-за ДТП все утро сдерживала поток на Южном мосту со стороны Пардаугавы. Судя по всему, происшествие случилось в 7:15. Еще через час получили сообщение об этом от Алексея Счастливчика. Однако до последнего времени движение по мосту было затруднено. Из других существенных затруднений отметим участок Лелар-Басканцема, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно в направлении моста Славу. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Mežusērvis LV.
1: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Мачбус. Родиной этого блюда из мяса и риса является Саудовская Аравия. Там оно называется кабса и готовится с добавлением томатов. В Арабских Эмиратах помидоры уже не обязательный ингредиент, а само блюдо называется мачбус или макбус. Вариантов его приготовления существует очень много. Но в состав всегда входят рис басмани, специи, овощи и мясо, баранина, говядина или курица. Сначала все, кроме риса, варится в воде до состояния полной мягкости. Затем мясо вынимают, добавляют рис и варят его с оставшимися ингредиентами. После чего мясо вновь возвращается в котел и готовится еще от 1 до 2 часов. Можно подумать, что мачбус – это одна из разновидностей плова, но на самом деле вкус этого блюда не похож ни на что другое. Главный его секрет – специи. Их в мачбусе может быть до 13 видов. Чаще всего в него добавляют кардамон, черный перец, кориандр и кумин. Аромат и вкус, который мачбус приобретает благодаря этим пряностям, делает его одним из главных обеденных блюд арабского стола.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент обеспокоен низкой явкой избирателей. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако, в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. К партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть, объединение Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера. На этой неделе в Латвии станет прохладнее. Сегодня облачно. Во многих районах ожидается небольшой дождь и морось. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге после обеда ожидается небольшой дождь. Во вторник станет немного теплее.

0: эпициклон дождей станет больше. В выходные 10-11 октября на морском побережье вновь ожидается усиление ветра. Дневная температура не превысит плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Сегодня у нас понедельник, 5 октября. Новая неделя только начинается, а мы, как всегда, отрываем календарь и смотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: И давайте начнем с парадокса. В 1582 году

0: 5 октября в Италии, Испании, Португалии и Польше просто не наступило. Папа Григорий XIII ввел новый григорианский календарь, чтобы исправить накопившуюся за века ошибку. И жители этих стран легли спать вечером в четверг, 4 октября, а проснулись прямо-таки в пятницу 15-го. 10 дней исчезли без следа. Представьте себе, никаких понедельников, никаких отчетов, никаких совещаний. Сегодня такая реформа наверняка стала бы самой популярной в истории. 1910-й в Португалии произошла революция. Молодой король Мануэль II бежал в Англию. Страна стала республикой. И вот с тех пор 5 октября национальный праздник Португалии. 1962 год. День, когда в Британии родились сразу две легенды. Начнем с того, что в продажу поступил первый сингл никому еще неизвестной ливерпульской четверки «Love Me Do» группы «The Beatles». Песня добралась лишь до 17-го места в хит-параде. Ну а вечером того же дня в лондонском кинотеатре состоялась премьера фильма «Доктор Ноу», первого фильма о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери. Поэтому 5 октября поклонники «Агента 007» отмечают как Всемирный день Джеймса Бонда. И вот знаете, о чем я подумал? В тот день ведь никто в Лондоне не догадывался, что присутствует при рождении двух главных британских брендов 20 века. Великое почти всегда начинается скромно. С 17-го места в чарте, с премьеры, о которой пишут разве что где-нибудь на третьей странице. Так что если ваш проект пока не номер один, не огорчайтесь. Возможно, это просто ваша «Love Me Do». И еще сегодня Всемирный день учителя. Его учредила ЮНЕСКО в 1994 году. Так что давайте сегодня с благодарностью вспомним тех, кто научил нас читать, считать и, самое главное, думать. Если ваш ребенок сегодня идет в школу, пусть передаст учителю привет от радио «Мелодия». Ну и теперь о тех, кто родился в этот день. 1864-й Луи Люмьер. Француз, который вместе с братом Агюстом изобрел кинематограф. В 1951-м родился Боб Гелдов, ирландский музыкант, лидер группы Boomtown Rats. Самая их известная песня, кстати, называлась как нарочно «I don't like Mondays» – «Не люблю понедельники». Но главное дело его жизни – благотворительность. В 1985-м он организовал грандиозный концерт «Life Aid» в помощь голодающим Африки, который посмотрели почти 2 миллиарда человек. За это королева Елизавета посвятила его в рыцари. Сегодня Бобу Гелдову исполняется 75 лет. Поздравляем! 1947-й родился Брайан Джонсон, британский вокалист, который в 1980-м пришел в австралийскую группу AC/DC после гибели ее солиста Бона Скотта. Его хриплый голос узнают с первой ноты. И, конечно, Кейт Уинслет. Она появилась на свет в 1975-м, британская актриса, ставшая знаменитой благодаря «Титанику». Сегодня ей 51 год. Вот такой сегодня день, исчезнувшие 10 дней, Битлз и Джеймс Бонд. Хорошего всем начала недели, пусть этот понедельник понравится даже Бобу Гелдову.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Похоже, чат GPT все увереннее осваивает не только тексты и картинки, но и территорию онлайн-шоппинга. Теперь бот может не просто подсказать, где искать одежду или аксессуары, а показать, как выбранная вещь будет смотреться именно на вас. Для этого в карточках некоторых товаров появилась кнопка «Try on». Достаточно загрузить селфи, и система сгенерирует примерку. А если вещь найдена не в подборке самого чата GPT, можно загрузить ее изображение прямо в диалог и попросить показать результат на себе. Заодно появилась и функция «Favorites». Понравившиеся товары можно сохранять в библиотеку и раскладывать по папкам. Что это меняет для покупателей, почему у этого удобства есть не только плюсы, но и вопросы к приватности, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: OpenAI добавила в чат GPT виртуальную примерку одежды и аксессуаров. Об этом сообщается в журнале обновлений чат-бота на сайте поддержки компании. Пользователь загружает свое селфи или фото в полный рост, а чат GPT генерирует изображение, на котором человек уже одет в выбранную вещь. Обновление вышло 1 октября и доступно по всему миру. Кнопка «Примерить» появляется в карточках товаров, которые чат GPT показывает в ответах на запросы про одежду и аксессуары. Достаточно нажать на понравившуюся позицию, выбрать примерку и сделать или загрузить снимок. Эталонное фото сохраняется, поэтому для следующих примерок его не нужно отправлять заново. Ограничиваться подборкой самого бота не обязательно. Можно загрузить скриншот вещи с любого сайта и попросить чат GPT показать ее на себе. Изображение создает модель чат GPT Images 2.5, которую OpenAI выпустила в сентябре. По словам компании, она дает более естественное освещение и проработанные текстуры. Точнее, выполняет просьбы об изменениях на картинке и быстрее генерирует изображение. Вместе с примеркой появилась функция «Избранная». Понравившиеся товары можно сохранить в раздел «Библиотека» и разложить по папкам. Туда же попадают и сгенерированные снимки с примеркой. Как уточняет TechCrunch, чат GPT также умеет подбирать вещи по описанию желаемого стиля и находить в продаже предметы гардероба, в которых появлялись знаменитости. У функции есть нюанс с приватностью. Издание Engadget обращает внимание, что по умолчанию фотографии, загруженные с личных аккаунтов, OpenAI может использовать для обучения своих моделей. Чтобы этого избежать, пользователю нужно самостоятельно отключить такую возможность в настройках. Похожий инструмент Google запустила в своем поиске еще летом 2025 года. Теперь OpenAI переносит виртуальную примерку прямо в диалог с чат-ботом, где пользователь и так ищет и сравнивает товары, и постепенно превращает чат GPT в площадку для онлайн-покупок.
1: Слушайте, идея, конечно, сильная. Раньше мы мерили одежду в примерочной. Кто-то, может быть, там на картоночке на блошином рынке. Потом, конечно, в интернет-магазинах, на моделях. А вот теперь добираемся до стадии «покажите это сразу на мне». Удобно? Безусловно. Особенно для тех, кто сомневается между фасонами, цветами или просто не любит бесконечно ходить по магазинам. Все-таки здесь есть два важных «но». Во-первых, сама OpenAI предупреждает, такая примерка не гарантирует точную посадку, размер или полное совпадение с реальной вещью. Это все-таки скорее визуальная подсказка, чем обещание идеального результата. Во-вторых, эталонное фото сохраняется для будущих примерок, а в личных аккаунтах OpenAI пользовательский контент, включая изображения и файлы, может использоваться для улучшения моделей, если, конечно, не отключить эту опцию в Settings, Data Controls, выключив Improve the Model for Everyone. Так что вместе с виртуальной примерочной у современного человека появляется еще одна бытовая привычка. Перед тем, как примерить пиджак, неплохо бы примерить и настройки приватности.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima!
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда кажется, что история уже рассказала нам все, что смогла. Особенно, когда речь идет о Наполеоне. Тысячи книг, документов, писем, мемуаров. Но выясняется, что даже у человека, которого изучили буквально по дням, все еще остаются секреты. Один из них хранился с 1809 года. Зашифрованное военное послание, отправленное по приказу Наполеона генералу Огюсту Мармону, более двух столетий оставалось непрочитанным. Ключ к шифру был утрачен, а в документе около 1300 знаков, включая цифры, буквы и придуманные символы. И вот то, с чем историки не справились 217 лет, искусственный интеллект разобрался примерно за 6 часов. Что же именно Наполеон хотел сообщить своему генералу, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона Бонапарта, содержание которого оставалось неизвестным 217 лет. Об этом сообщила газета «The Telegraph». Письмо было отправлено в 1809 году генералу Огюсту де Мармону по поручению Наполеона его пасынком Эженом. В нем содержались сведения о передвижении и численности французских и австрийских войск накануне противостояния Франции с Габсбургской монархией. Расшифровкой занялся инженер по искусственному интеллекту компании Sentinel One Картер Чёрч. По его словам, GPT-6 Astra потребовалось около 6 часов, чтобы распознать около 1300 символов и сопоставить их с уже известными криптографом элементами шифра. Для расшифровки система использовала метод имитации отжига, перебирая различные варианты слов и сравнивая результат с другими сохранившимися текстами Мармона. В послании генералу предписывалось готовиться к маршу и не позволять себе быть запуганным несколькими отрядами или сборищем сброда. В письме также говорилось, что Австрия будет немедленно атакована со всех сторон. Позднее армия Мармона смогла выйти из Хорватии и присоединиться к силам Наполеона, которые разгромили Австрию в битве при Ваграмме. После этого Мармон получил звание маршала.
2: Вот так спустя 2 века выяснилось. Никакого рецепта вечной молодости, координат сокровищ или тайного признания Жозефини. Все очень просто. Обычная военная работа. Где стоят войска, кто куда должен идти и почему противника не следует бояться. Но сама история расшифровки, пожалуй, интереснее содержания письма. Искусственный интеллект получил изображение документа, распознал больше 1000 необычных знаков, нашел уже известную часть ключа, а вот затем начал восстанавливать остальное, сверяя варианты с французскими текстами той эпохи. Причем некоторые символы оказались обозначениями не отдельных букв, а целых слов. И вот здесь возникает любопытная перспектива. В архивах мира лежит огромное количество рукописей, шифров, поврежденных документов и текстов, которые десятилетиями никто не может прочитать. Возможно, искусственный интеллект неожиданно станет еще и помощником историков. Так что фраза «История хранит свои тайны» остается верной. Просто теперь у этих тайн появился довольно настойчивый читатель.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас в эфире работал Олег Пека. Ну и напоследок, конечно, поговорим о кино. Знаете, в американском прокате случилась одна из тех историй, которые Голливуд обычно обсуждает очень тихо. Фильм с Томом Крузом, поставленный обладателем двух «Оскаров» Алехандро Гонсалесом Иньярриту, вышел в широкий прокат и практически сразу превратился в претендента на звание «одного из самых дорогих провалов года», а может быть, даже всей истории кино.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Первое место в бокс-офисе США, вот в кинопрокате, по итогам уикенда досталось совсем другой премьере. Это психологический фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй, Дакотой Джонсон. Он собрал в США около 32,5 миллионов. Еще примерно 30 миллионов фильм заработал за пределами Северной Америки, так что старт вполне уверенный – 62,5 миллиона. А вот фильм «Диггер. Копатель» с Томом Крузом оказался только на пятой строчке. За первый уикенд картина собрала примерно 8 миллионов долларов. Знаете, для небольшой черной комедии такие сборы были бы вполне терпимыми, но все-таки ведь «Диггер» — это не маленькое кино. Warner Brothers первоначально одобрила производство с бюджетом примерно 125 миллионов долларов. А съемки затянулись, расходы выросли, и по данным Variety уже они обошлись в 180 миллионов. А еще 100 миллионов студия потратила на глобальную рекламную кампанию. Поэтому для того, чтобы приблизиться к окупаемости в кинотеатрах этой картине, нужно было собрать по всему миру хотя бы 350 миллионов. А стартовал он всего лишь с 20. В международном прокате картина заработала 12 миллионов в 73 странах. То есть надежда на то, что американцы просто не поняли сложную сатиру Иньярриту, тоже не оправдалась. Почему же фильм с Томом Крузом провалился настолько сильно? Первая причина – сама конструкция проекта. Это оригинальная черная комедия с рейтингом R, то есть картина не основана ни на известной франшизе, ни на комиксе, ни на популярной книге. Для фильма стоимостью 200 миллионов долларов – это огромный риск. Такие бюджеты обычно работают, когда зритель заранее понимает, за каким зрелищем идет в кино. Здесь же Том Круз играет эксцентричного нефтяного магната, который пытается справиться с надвигающейся экологической катастрофой, а Иньярриту превращает историю в довольно странную и мрачную сатиру. Вторая проблема – отзывы. Критики приняли фильм очень неровно. Американская аудитория поставила ему «С» с плюсиком по системе CinemaScore. Для столь дорогой премьеры это плохой сигнал. Такие оценки означают, что сарафанное радио картину не спасет. И есть еще одна важная причина. Том Круз по-прежнему остается одной из крупнейших звезд Голливуда. Но последние годы показали довольно любопытную вещь. Само его имя уже не гарантирует огромную кассу. Зритель охотно идет на Круза в «Миссия невыполнима» или «Топ Ган», когда точно понимает, что получит большое зрелище. А вот продавать только имя актера с необычным авторским фильмом становится сложнее. Говорят, что Warner Brothers может потерять на этой картине «Диггер. Копатель» по предварительным оценкам до 200 миллионов долларов только на кинотеатральном прокате. Может быть, потом будут цифровые продажи, стриминг, телевидение, но все равно окупить эту картину не удастся. Так что бокс-офис напоминает Голливуд старое правило. Звезда может привести зрителя к афише, но покупать билет он должен все-таки на фильм. Всем хорошего утра, удачного дня и встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Противоречиво прошел утренний заезд на трудовые места в латвийской столице. С одной стороны, загруженность дорог на максимуме перед 9 часами достигла 73% и было 55 существенных заторов, но при этом оставалось немало второстепенных дорог, где движение было достаточно свободно. Мы же говорим о проблемных местах, и одним из них стал Южный мост, где после 7 утра произошло ДТП, однако пробка со стороны Пардаугавы сохранялась на протяжении всего часа пик. В данный момент движение восстановлено. Кстати, об аварийности и правонарушениях. Посмотрим на сводку госполиции за уикенд с пятницы по воскресенье включительно. За эти три дня произошло 177 ДТП по Риге и столичному региону. Причем в пятницу 67 аварий, в субботу 71. Отметим, что в этих происшествиях было очень много, 32 пострадавших. В том числе 4 пешехода, 5 на электрогаджетах и 8 велосипедистов. Причем все это время была хорошая погода без осадков. Однако бдительность, видимо, с наступлением осени притупилась. Патрульные пошустрили изрядно, составили 260 протоколов, причем львиную долю, 118, за превышение скорости и агрессивное вождение. Под хмельком поймали 6 водил, только один находился в легкой степени. У 5 было более 1,5 промилле. На них заведены уголовные дела на время лишения прав. 4 помимо штрафа предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у 1 машина конфискована. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
4: Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны, кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Plantan und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно две трети состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Млада Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактиньш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. «Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры», — сказал Кактиньш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Мэнес аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Смекалка и родственные чувства творят чудеса в любом возрасте. Это с успехом доказал американец Элвин Стрейт, проехавший почти 400 километров на газонокосилке, чтобы проведать заболевшего брата. В 1994 году к 73-летнему Элвину из Айовы пришла тревожная новость. У его старшего брата, жившего в штате Висконсин, случился инсульт. Получить водительские права Стрейт в свое время не смог из-за плохого зрения, а длинные переезды на автобусе просто не выносил. К тому же до дома брата автобусы не ходили. И тогда к пенсионеру пришла неожиданная мысль. А не прокатиться ли в соседний штат на бензиновой газонокосилке? К путешествию Элвин Стрейт подготовился основательно. Он прицепил к своему транспортному средству прицеп и заполнил его канистрами с бензином, едой, сменной одеждой и туристическим снаряжением. Предусмотрев, казалось бы, все, американский пенсионер со скоростью 8 км в час отправился в путешествие по обочинам автомобильных дорог. 4 дня спустя газонокосилка сломалась в 30 километрах от начальной точки маршрута. Элвину пришлось потратить время и около $250, чтобы заменить в ней конденсатор, свечи, генератор и стартер. Еще через 140 километров у Стрейта закончились деньги, и ему пришлось несколько недель дожидаться очередной пенсии. За это время он успел пообщаться с местными журналистами, и история необычного путешествия начала становиться известной. Когда же до пункта назначения оставалось 3 километра, газонокосилка Стрейта снова сломалась, и какой-то местный фермер помог старику дотолкать ее до конца маршрута. Все путешествие заняло у Элвина Стрейта 6 недель. За это время он преодолел 400 километров и стал объектом повышенного внимания. Пожилому путешественнику несколько раз предлагали рассказать о своем приключении в популярных телешоу. Однако он неизменно отвечал отказом, говоря, что отправился в путь не в поисках славы, а всего лишь чтобы увидеться с братом. Тем не менее, путешествие Элвина Стрейта легло в основу фильма Дэвида Линча «Простая история», который еще больше прославил его.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия. Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новые единства. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», — заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жорж Бизе. «Хабанера». Немногие знают, что самую известную арию из оперы «Кармен» «Хабанера» написал вовсе не Жорж Бизе. Заимствуя мелодию для оперы, композитор думал, что это испанская народная песня, под которую исполняется танец «Хабанера». Кстати, название танца, ставшего предшественником танго, происходит от кубинской столицы Гаваны. На деле же оказалось, что песня называется «Эль Ареглито», а сочинил ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Справедливости ради, узнав о своей ошибке, Бизе добавил в партитуру имя Ирадьера. При этом надо признать, что все-таки именно Бизе отточил мелодический рисунок до совершенства. Официально «Хабанера» называется «L'amour est un oiseau rebelle», что в переводе с французского значит «любовь – мятежная птица». Отсюда и знаменитое русское название арии «У любви, как у пташки крылья». Жорж Бизе. «Хабанера».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марсейши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии. Латвия на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мачбус. Родиной этого блюда из мяса и риса является Саудовская Аравия. Там оно называется кабса и готовится с добавлением томатов. В Арабских Эмиратах помидоры уже не обязательный ингредиент, а само блюдо называется мачбус или макбус. Вариантов его приготовления существует очень много. Но в состав всегда входят рис басмани, специи, овощи и мясо, баранина, говядина или курица. Сначала все, кроме риса, варится в воде до состояния полной мягкости. Затем мясо вынимают, добавляют рис и варят его с оставшимися ингредиентами. После чего мясо вновь возвращается в котел и готовится еще от 1 до 2 часов. Можно подумать, что мачбус – это одна из разновидностей плова, но на самом деле вкус этого блюда не похож ни на что другое. Главный его секрет – специи. Их в мачбусе может быть до 13 видов. Чаще всего в него добавляют кардамон, черный перец, кориандр и кумин. Аромат и вкус, который мачбус приобретает благодаря этим пряностям, делает его одним из главных обеденных блюд арабского стола.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

С первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов «Тин Пен Элли».

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версии песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что «Dream a little dream of me» — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропустите.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Млада Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактиньш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. «Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры», — сказал Кактиньш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами на побережье до 17 метров в секунду. В Риге облачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Плантен und Blumen. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк Plantan und Blumen, что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка Plantan und Blumen — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо. Пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмильный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Латвиасгазы» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают 2 региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов «Латвиасгаза» уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Выборы в 15-й Сейм прошли

сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новые единства. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Во вторник, 6 октября, в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Покраска мяча. Попытки попасть в Книгу рекордов Гиннесса по любому поводу – особый вид развлечения. Еще более особым его делает то, что вовсе не обязательно обладать какими-то невероятными талантами. Достаточно хорошей фантазии, оригинальной задумки и старания. И тогда никаких экстраординарных физических данных не понадобится. Именно так поступил американец Майкл Кармайкл, задумавший нечто необычное более 30 лет назад и терпеливо шедший к своему рекорду. Однажды ему пришло в голову покрасить бейсбольный мяч. На следующий день Майкл решил перекрасить этот мяч. Точно так же он поступил и через день, и через неделю, и через месяц. Да каждый новый день Майкл красил свой мяч, и тот в итоге немного увеличился в размерах. Этому увлекательному занятию Кармайкл посвятил следующие 34 года. В результате бейсбольный мячик, на который было нанесено более 22 тысяч слоев краски, стал весить 1,5 тонны. Это принесло американцу заветный сертификат Книги рекордов Гиннесса. И теперь люди со всего мира приезжают, чтобы добавить слой краски уже не на мяч, а на шар. При этом существует правило выбора цвета. Каждый новый цвет должен отличаться от предыдущих. Когда Майкла спрашивают, зачем все это нужно, он искренне отвечает, что он и сам толком не знает, но при этом уверенно добавляет, что зачем бы он это ни делал, останавливаться он не планирует.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зоны сегодня питания.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс хочет сократить число министерств и добиться экономического прорыва в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопросы о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия» на первом месте – 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» «Млада Латыши» – 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следует «Прогрессивные» – 7,88% и «Новое единство» – 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство «Союз зеленых и крестьян» получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. И меня, конечно, в этой студии уже ждет мой замечательный коллега Евгений Копеин. Как всегда, 3 часа невероятных историй, музыки мирового класса, великолепных программ. Ну и давайте начнем вот с истории, которая лично меня и удивила, и огорчила. Скажите честно, вот когда вы в последний раз брали трубку с незнакомого номера? Вот и я не помню. А теперь представьте, что именно этот незнакомый звонок должен был сделать вас богаче на очень приличную сумму.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело это было в Австралии. В Бэнкстауне, это пригород Сиднея, 1 октября там прошел тираж лотереи Lucky Lottery Super Jackpot. Там у каждого билета есть свой уникальный номер, приз ни с кем делить не нужно, а первый приз гарантирован 100 тысяч австралийских долларов. И вот выпал он на билет местного жителя, который купил его через официальное приложение, выбрав одну случайную комбинацию. Организаторы лотереи, естественно, начинают дозваниваться победителю. А он не берет трубку. И знаете почему? Потому что из-за бесконечных мошеннических звонков он давно не отвечает на незнакомые номера. Ну, потом-то, конечно, он замечает пропущенный вызов, а следом приходит уже электронное письмо с поздравлением. Казалось бы, ну вот же! Но нет. Мужчина объяснил, сейчас, говорит, столько мошеннических звонков и писем, что я решил сначала сам проверить билет и только потом начал перезванивать. И вот проверил, убедился, что все правда. Вот вам и поворот. Человек выиграл главный приз. И первым делом что? Заподозрил подвох. И знаете, он не один такой. Еще в феврале этого года другая австралийка, мама из северного Сиднея, тоже выиграла, причем такую же сумму, где-то около 100 тысяч, и несколько дней игнорировала звонки и письма, повторяя себе «это точно мошенники». Пока не зашла в личный кабинет и не убедилась, что, ну, действительно удача постучала в свою дверь. А планы у нашего героя трогательные, он ведь много работает, с женой они не выбирались за границу с 2019 года, а теперь уже решили на эти деньги съездить в Камбоджу. А вот знаете, вот я о чем подумал. Ведь мошенники украли у нас не только деньги. Они украли у нас способность верить хорошим новостям. Звонок с незнакомого номера сегодня – это не «а вдруг повезло», а «ну-ну, сейчас скажут, что ваша карта заблокирована». И это, конечно, правильная осторожность, но какая-то грустная. Мы стали жить в режиме вечной проверки. Сначала проверь, потом обрадуйся. А ведь в жизни бывают и настоящие сюрпризы. Старый друг сменил номер, курьер привез подарок, бывший коллега хочет позвать на хорошую работу. А все это мы рискуем пропустить вместе со спамом. Так что предлагаю золотую середину. Осторожность оставляем, но радость не отменяем. Ну а еще позвоните сегодня кому-то, кто давно ждет вашего звонка, и начните свою речь с словами «это не мошенники, это я». И если кто-то давно обещал поездку, как этот австралиец жене, то, может быть, тоже пора. Камбоджа не обязательно, Юрмала тоже подойдет. В общем, оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда общаемся с вами с одной и той же частоты, так что нам можно верить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Похоже, чат GPT все увереннее осваивает не только тексты и картинки, но и территорию онлайн-шоппинга. Теперь бот может не просто подсказать, где искать одежду или аксессуары, а показать, как выбранная вещь будет смотреться именно на вас. Для этого в карточках некоторых товаров появилась кнопка «Try on». Достаточно загрузить селфи, и система сгенерирует примерку. А если вещь найдена не в подборке самого чата GPT, можно загрузить ее изображение прямо в диалог и попросить показать результат на себе. Заодно появилась и функция «Favorites». Понравившиеся товары можно сохранять в библиотеку и раскладывать по папкам. Что это меняет для покупателей, почему у этого удобства есть не только плюсы, но и вопросы к приватности, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: OpenAI добавила в чат GPT виртуальную примерку одежды и аксессуаров. Об этом сообщается в журнале обновлений чат-бота на сайте поддержки компании. Пользователь загружает свое селфи или фото в полный рост, а чат GPT генерирует изображение, на котором человек уже одет в выбранную вещь. Обновление вышло 1 октября и доступно по всему миру. Кнопка «Примерить» появляется в карточках товаров, которые чат GPT показывает в ответах на запросы про одежду и аксессуары. Достаточно нажать на понравившуюся позицию, выбрать примерку и сделать или загрузить снимок. Эталонное фото сохраняется, поэтому для следующих примерок его не нужно отправлять заново. Ограничиваться подборкой самого бота не обязательно. Можно загрузить скриншот вещи с любого сайта и попросить чат GPT показать ее на себе. Изображение создает модель чат GPT Images 2.5, которую OpenAI выпустила в сентябре. По словам компании, она дает более естественное освещение и проработанные текстуры. Точнее, выполняет просьбы об изменениях на картинке и быстрее генерирует изображение. Вместе с примеркой появилась функция «Избранная». Понравившиеся товары можно сохранить в раздел «Библиотека» и разложить по папкам. Туда же попадают и сгенерированные снимки с примеркой. Как уточняет TechCrunch, чат GPT также умеет подбирать вещи по описанию желаемого стиля и находить в продаже предметы гардероба, в которых появлялись знаменитости. У функции есть нюанс с приватностью. Издание Engadget обращает внимание, что по умолчанию фотографии, загруженные с личных аккаунтов, OpenAI может использовать для обучения своих моделей. Чтобы этого избежать, пользователю нужно самостоятельно отключить такую возможность в настройках. Похожий инструмент Google запустила в своем поиске еще летом 2025 года. Теперь OpenAI переносит виртуальную примерку прямо в диалог с чат-ботом, где пользователь и так ищет и сравнивает товары, и постепенно превращает чат GPT в площадку для онлайн-покупок.
1: Слушайте, идея, конечно, сильная. Раньше мы мерили одежду в примерочной. Кто-то, может быть, там на картоночке на блошином рынке. Потом, конечно, в интернет-магазинах, на моделях. А вот теперь добираемся до стадии «покажите это сразу на мне». Удобно? Безусловно. Особенно для тех, кто сомневается между фасонами, цветами или просто не любит бесконечно ходить по магазинам. Все-таки здесь есть два важных «но». Во-первых, сама OpenAI предупреждает, такая примерка не гарантирует точную посадку, размер или полное совпадение с реальной вещью. Это все-таки скорее визуальная подсказка, чем обещание идеального результата. Во-вторых, эталонное фото сохраняется для будущих примерок, а в личных аккаунтах OpenAI пользовательский контент, включая изображения и файлы, может использоваться для улучшения моделей, если, конечно, не отключить эту опцию в Settings, Data Controls, выключив Improve the Model for Everyone. Так что вместе с виртуальной примерочной у современного человека появляется еще одна бытовая привычка. Перед тем, как примерить пиджак, неплохо бы примерить и настройки приватности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и набор более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Есть фильмы, в которых экранная химия между актерами настолько убедительна, что зрители десятилетиями задаются вопросом, а точно ли все это оставалось только перед камерой? Один из самых известных таких дуэтов – Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер в приключенческой комедии «Роман с камнем». Они спорили, флиртовали, влюблялись на экране настолько естественно, что слухи о романе сопровождали их еще с 1984 года. Но оба годами придерживались одной версии. Да, дескать, сильное взаимное влечение было, самого романа нет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: И вот теперь, спустя более 40 лет, Майкл Дуглас решил признаться. И в новых мемуарах актер рассказал, что во время съемок они с Тернер действительно были любовниками. Подробности этой очень голливудской истории у Виталия Дубского.
5: Голливудский актер Майкл Дуглас спустя 4 десятилетия признался в тайном романе с партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер. В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года. На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер. Однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшим его сближению с Тернер. По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в «Джунглях» он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали. Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Девита и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном. Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались. Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними. Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий, признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой. После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжение «Романа с камнем», а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Камински».
4: И вот что особенно интересно, Кэтлин Тернер все эти годы отвечала на вопросы об этой истории чрезвычайно аккуратно. Еще в 2023 году она признавалась, дескать, мы с Дугласом, возможно, начинали влюбляться друг в друга. Но когда на съемочную площадку приехала его жена Диандра и дала понять, что считает мужа вовсе не свободным человеком, дескать, она, Тернер, решила отступить. На прямой вопрос, насколько далеко все зашло, она предпочла не отвечать. И вот теперь Майкл Дуглас поставил точку сам. Причем Кэтлин Тернер, судя по ее реакции, сенсации это вообще не считает. Дескать, странно устраивать такой шум вокруг истории более чем 40-летней давности. Наверное, в этом и заключается особое очарование старого Голливуда. Сначала вы снимаете романтическое кино, потом 40 лет объясняете журналистам, что между вами ничего не было, а потом кто-нибудь пишет мемуары и выясняется, что кино все-таки оказалось немножко документальным.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И, как всегда, у меня для вас невероятная история. Скажите вот честно, какая музыка для вас настоящее наказание? Я ведь думаю, что у каждого из нас есть такая песня, услышав которую в магазине, например, хочется бросить тележку и бежать, куда глаза глядят. Так вот, одно отделение американской полиции решило использовать это знание в работе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 29 сентября, вот в минувший вторник, полиция города Гринсборо в Северной Каролине опубликовала на своем официальном аккаунте в сети X короткое объявление, примерно, ну, такого содержания. Всех, кого арестуем сегодня вечером, обяжем слушать новые песни Тейлор Свифт на повторе. Речь шла о свежем делюкс-издании ее альбома с 4 новыми песнями. Издание это вышло совсем недавно, и, честно говоря, приняли его, ну вот, мягко скажем, прохладно. Один из влиятельных музыкальных сайтов поставил ему вообще 4 балла из 10 возможных. А теперь представьте, что началось. За несколько часов этот пост собрал около 31 тысячи лайков, больше 3800 репостов и перевалил за 1 000 000 просмотров. Поклонники певицы, а их армия огромная, конечно, бросились ее защищать. И тогда полиция выпустила второй пост, еще прекраснее первого. Мол, приносим извинения, что растревожили фанатов, и, пожалуйста, продолжайте слушать альбом. То есть полиция Гринсборо пошутила, поссорилась с миллионами фанатов Тейлор Свифт, извинилась и порекомендовала ее альбом, и все это за один вечер. И вот знаете, о чем я подумал? Еще лет 15 назад было трудно себе представить, чтобы полиция, банк или министерство шутили в интернете. Это же серьезные учреждения. Там говорят строго и по форме. А вот сейчас все больше организаций разговаривают с людьми, как живые люди. С иронией, с самоиронией, с мемами. И вот тут возникает интересный вопрос. Где же проходит граница? Когда шутка делает учреждение ближе и человечнее, а когда уже это несерьезно? По-моему, граница проходит там, где шутят над собой и над ситуацией, ну, а не над тем, кому сейчас плохо. Полиция Гринсборо, кстати, ни над кем конкретно не издевалась, она просто выразила свое музыкальное мнение. И получила ровно то, что получает любой из нас, кто критикует чужого кумира в общем чате. В общем, короче говоря, предлагаю вам маленький эксперимент. Сегодня вечером составьте свой личный список наказаний. 3 песни, которые вы не готовы слушать на повторе. Ну, а потом, может быть, опросите домашних, получите у них свой список. Гарантирую, кто-нибудь обидится за свою любимую песню, а вы узнаете друг о друге много нового. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда ставим в нашем эфире только проверенные хиты высочайшего класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Как это обычно бывает по понедельникам, утренний заезд на трудовые места был мощным, 7 баллов на максимуме, день прошел спокойно на 2 и 3 баллов. Ну а сейчас мы смотрим, каким будет в плане трафика вечер 5 октября. К этой минуте от 4 до 5 баллов, это немного удивляет, потому что примерно на балл ниже обычной загруженности дорог для этого времени. Скорее всего, свои 8 баллов вечерний час пик наберет, но позже. А сейчас можно задержаться на 10 минут или чуть более на улице Круспилс перед Гранитой, это если двигаться со стороны моста Славу. К этой отметке приближается затор на Густава Земгалагатва перед Брейбас в направлении Восточной магистрали. Все остальные затруднения, а их в городе около 25, до 10 минут не дотягивают. Сегодня вечером по погоде все более-менее нормально. 14 градусов, пасмурно, но без существенных осадков. Держим дистанцию и будем внимательны, а также взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого трафика и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: В Мэнес аптеках для сеньоров больше преимуществ. Дни сеньоров по понедельникам, а теперь также и по пятницам. А еще и другие преимущества с картой лояльности Веселыба. Узнайте больше в Мэнес аптеке или на veselyba.lv. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Принцесс-стрит. Новогодние гуляния в Шотландии начинаются 28 декабря и продолжаются аж до 2 января. В этой стране праздник последнего дня в году принято называть «Хогманай». Происхождение этого слова неизвестно. По одной из версий оно означает «новое утро». Есть также теория, что «Хогманай» переводится как «святой месяц». Церковь же долгое время не признавала этот праздник, считая все традиции и мероприятия с ним связанные языческими. В наши же дни Хогманай отмечает все население Шотландии, вне зависимости от религиозных убеждений. И, кстати, одно из традиционных вечерних мероприятий, праздничный концерт, устраивается в соборе Сент-Джайлс в Эдинбурге. В шотландской столице, что неудивительно, проходят все главные новогодние события. И большинство из них по традиции связаны с огнем. Это и факельное шествие, и грандиозные фейерверки, и фаер-шоу, и зажжение огромного костра, символа уходящего старого года. В общем, в ночь с 31 декабря на 1 января в Эдинбурге так много огня, что на улицах становится светло, как днем. Основным местом действия в эту ночь по обычаю становится Принцесс-стрит, одна из главных улиц Эдинбурга. Заложена она была во второй половине 18 века и получила свое имя – улица Принцев – в честь старших сыновей короля Георга III. Именно здесь обычно устраивается факельное шествие, ради которого в шотландскую столицу всегда стремились люди из других городов и стран. Наступление же Нового года знаменуется пушечным выстрелом из Эдинбургского замка, после чего в небе над крепостью рассыпается фейерверк сказочной красоты.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Конфигурация коалиции еще неизвестна. Далее об этом и других событиях более подробно. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинируют кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученная от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка: приведения в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской «Зеленой партии» Эдгар Таварс, глава латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепая Улдис Сескс. Напомним, что Андрес Кулбергс не является членом ни одной партии, входящей в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения.

0: сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лейлуппе на Лейпайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас, как всегда, невероятная история. Но вот как вы думаете, что может остановить огромную железнодорожную компанию и ее составы? Забастовка, снегопад, какие-то там поломки, отсутствие, я не знаю, снабжения? Нет. Иногда для этого достаточно существа размером с яблочное семечко.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Перенесемся в Англию, в графство Восточный Суссекс, депо «Вестмарина» под Гастингсом. Отсюда ходят электрички оператора «Саут-Истерн», которые возят людей между Лондоном и Кентом. 22 сентября машинисты впервые заметили в кабинах постельных клопов. Потом насекомых стали находить уже и на личных сумках машинистов. Я скажу, что машинисты, ну, скажем так, не обрадовались. Некоторые отказались садиться в зараженные поезда и вообще стали жаловаться, что руководство не воспринимает эту проблему всерьез. Во внутреннем журнале, который попал в прессу, есть запись. Один машинист отказался даже заходить в кабину поезда, пока ему не выдадут защитный костюм на все тело. А поскольку водить поезда было некому, только в пятницу, говорят, отменили как минимум 3 рейса. Остроязыкие британские журналисты тут же придумали этим поездам прозвище «Клоп-экспресс». Компания при этом сохраняла спокойствие. По ее словам, сообщения пришли о 4 поездах, подтвердились 2. Насекомые были только в кабинах машинистов, дескать, в пассажирских салонах ничего не нашли. Оба поезда почистили и вернули на линию. А руководитель службы машинистов сказал фразу, которую, знаете, можно вешать в рамочку. «У нас прекрасные отношения с нашими машинистами, и они очень нам помогли в решении этих единичных случаев». Ну и сейчас, по словам компании, движение вернулось в норму. Ну, а я вот, знаете, как-то вот пчешу затылок в раздумии, где же все-таки проходит граница между капризом и правом на нормальные условия работы. Один, может быть, скажет: «Подумаешь, клопы, работать надо». А другой ответит: «А попробуйте-ка сами весь день просидеть не в теплом кабинете, как вот начальство, а в кабине, где по вашей сумке ползают клопы, а потом вы с этой сумкой отправятся домой, к детям, к жене». Есть вещи, которые человек терпеть не обязан. И брезгливость тут не слабость, а вообще-то нормальный инстинкт самосохранения. Мне кажется, хороший начальник тот, кто не уговаривает потерпеть, а сначала сам заглядывает в кабину поезда. И еще одна мысль. Огромная транспортная система с поездами, расписанием, тысячами пассажиров оказалась беззащитна перед крошечным насекомым. Это хорошее напоминание о том, что большое часто держится на мелочах. Ну и давайте сегодня вспомним о тех, кто нас возит. О водителях автобусов, трамваев, электричек. Скажите водителю спасибо, когда вы ходите, ну хотя бы мысленно. Им приятно, нам ничего не стоит. А сумку после поездки на всякий случай все-таки не ставьте на кровать. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда едем по расписанию. И в нашей кабине звучат только хорошие песни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Начали выпуск сообщения от водителя фуры Евгения. Его озабоченность понятна. Осень не начинает темнеть раньше. А если еще и улицы освещены неважнецки, то угрозы для пешеходов нешуточные. Достаточно сказать, что за минувший уикенд с пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе произошли 177 ДТП. Отметим, что в этих происшествиях было очень много. 32 пострадавших. В том числе 5 на электрогаджетах, 8 велосипедистов и 4 пешехода. Вот видите, Евгений, мы обратили внимание на то, что пешеходам необходимы светоотражающие элементы, как вы и просили. В текущей дорожной ситуации 6 баллов на мониторе, 48 заторов уже собрались на магистралях и улицах латвийской столицы. В Чекрукалнсе выделяется Вискалю и особенно Крустобазницес. Там уже можно оставить около 20 минут. На других популярных направлениях, к счастью, таких затруднений пока нет. Все более-менее значительные пробки в пределах 15 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тимофеев. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
9: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
10: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига! Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Скажите честно, кто был главным героем прошедшей недели? Вы скажете: выборы, партии, проценты. А вот жители Южного Курзама с вами бы поспорили. У них была своя звезда. Ночная, полосатая и с очень непростым характером.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Все началось в ночь на 27 сентября в Айспуте, на бульваре Райне. Обычный многоквартирный дом, обычный подъезд, все спят, и вдруг на лестничной клетке начинается такая возня, такой топот и пыхтение, что жильцы не выдерживают и вызывают муниципальную полицию. Полицейские приезжают и видят картину маслом. В подъезде выясняют отношения «барсук и еж». Начальница муниципальной полиции Южно-Курзамского края Ева Илстере потом честно призналась газете «Курзамес Варц», с такой причиной нарушения ночного покоя она в своей практике еще не сталкивалась. Ну а сам виновник торжества, завидев полицейскую форму, благоразумно удалился, без протокола. Казалось бы, на этом все, но нет. Через несколько дней самоуправление сообщило: «барсук объявился в Руде». В Отаньской волости, это там, где живет около 750 человек. И на одном из хуторов бросил вызов уже сторожевым собакам. На этот раз полицию не звали. Численный и весовой перевес оказался на стороне собак, и наш герой отправился искать приключений уже в другом месте. Ну а дальше самая прекрасная деталь. Самоуправление сообщило, что точное местоположение хутора, который посетил барсук, не раскрывается в целях защиты данных. И честно предупредила: возможно, барсук еще о себе напомнит. Ну, знаете, о чем я подумал? Мы ведь всю неделю жили в напряжении. С новости серьезные, разговоры серьезные, везде лица серьезные политиков. А людям, оказывается, отчаянно не хватало истории, в которой нет виноватых и пострадавших. Ну, разве что пострадало самолюбие барсука. Зато есть все, что нужно хорошему сериалу. Харизматичный герой, ночная драка, полиция, неожиданное продолжение и намек на новые серии. И еще мне нравится, как об этом рассказывает самоуправление. Без канцелярита, с улыбкой, как о местной знаменитости. Защита данных хутора, на который заглянул барсук, это же готовая шутка, поданная совершенно серьезным выражением лица. Вот, наверное, это и есть наш настоящий латвийский юмор, спокойный, сухой и с хитрым прищуром. Кстати, Латвийский музей природы когда-то выбрал барсука животным года. И, между прочим, барсук – известный чистюля. Дома у него порядок, мусор он закапывает. Ну, видите, дома джентльмен, а на выезде, видимо, отрывается. Так что давайте, может быть, сегодня устроим себе маленький перерыв от серьезных новостей. Расскажите кому-нибудь за ужином про барсука из Айспуте, ну и посмотрите, как изменится лицо собеседника. Ну а заодно, кстати, можно ведь делать ставки, кого он вызовет на поединок следующим. Я лично ставлю на кота соседнего хутора. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда в эфире, в отличие от некоторых жителей Айспуте, по ночам в подъездах не шумим.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда кажется, что история уже рассказала нам все, что смогла. Особенно, когда речь идет о Наполеоне. Тысячи книг, документов, писем, мемуаров. Но выясняется, что даже у человека, которого изучили буквально по дням, все еще остаются секреты. Один из них хранился с 1809 года. Зашифрованное военное послание, отправленное по приказу Наполеона генералу Агюсту Мармону, более двух столетий оставалось непрочитанным. Ключ к шифру был утрачен, а в документе около 1300 знаков, включая цифры, буквы и придуманные символы. И вот то, с чем историки не справились 217 лет, искусственный интеллект разобрался примерно за 6 часов. Что же именно Наполеон хотел сообщить своему генералу, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона Бонапарта, содержание которого оставалось неизвестным 217 лет. Об этом сообщила газета «The Telegraph». Письмо было отправлено в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона его пасынком Эженом. В нем содержались сведения о передвижении и численности французских и австрийских войск накануне противостояния Франции с Габсбургской монархией. Расшифровкой занялся инженер по искусственному интеллекту компании Sentinel One Картер Чёрч. По его словам, GPT-6 Astra потребовалось около 6 часов, чтобы распознать около 1300 символов и сопоставить их с уже известными криптографом элементами шифра. Для расшифровки система использовала метод имитации отжига, перебирая различные варианты слов и сравнивая результат с другими сохранившимися текстами Мармона. В послании генералу предписывалось готовиться к маршу и не позволять себе быть запуганным несколькими отрядами или сборищем сброда. В письме также говорилось, что Австрия будет немедленно атакована со всех сторон. Позднее армия Мармона смогла выйти из Хорватии и присоединиться к силам Наполеона, которые разгромили Австрию в битве при Ваграмме. После этого Мармон получил звание маршала.
5: Вот так спустя 2 века выяснилось. Никакого рецепта вечной молодости, координат сокровищ или тайного признания Жозефини. Все очень просто. Обычная военная работа. Где стоят войска, кто куда должен идти и почему противника не следует бояться. Но сама история расшифровки, пожалуй, интереснее содержания письма. Искусственный интеллект получил изображение документа, распознал больше тысячи необычных знаков, нашел уже известную часть ключа, а вот затем начал восстанавливать остальное, сверяя варианты с французскими текстами той эпохи. Причем некоторые символы оказались обозначениями не отдельных букв, а целых слов. И вот здесь возникает любопытная перспектива. В архивах мира лежит огромное количество рукописей, шифров, поврежденных документов и текстов, которые десятилетиями никто не может прочитать. Возможно, искусственный интеллект неожиданно станет еще и помощником историков. Так что фраза «История хранит свои тайны» остается верной. Просто теперь у этих тайн появился довольно настойчивый читатель.
4: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и у меня для вас припасена невероятная история. Как стране стать больше? История знает много способов. Ну, вообще, почти все они неприятные. А вот Дания нашла способ мирный, экологичный, я бы сказал, даже остроумный. Королевство приросло землей, и все это благодаря строительному мусору.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сейчас между Данией и Германией строят один из крупнейших инфраструктурных проектов Европы – Фемарнбельтский тоннель. 18 километров под Балтийским морем, от датского Редбюхавна на острове Лолланд до немецкого Путгардена. Открыть его обещают в 28 году. Чтобы уложить тоннель, нужно выкопать на дне моря огромную траншею. А вот куда девать вынутый грунт? Датчане решили, а давайте-ка сделаем из него землю. И вот на южном берегу Лолланда появился новый участок суши площадью 300 тысяч квадратных метров. Ну, это примерно 40 футбольных полей. И вот тут интересный поворот. На новой земле не построят ни одного дома, ни одного отеля, ни одной парковки. Участок останется дикой природой. Рельеф специально сделали неровным, чтобы он выдерживал ветер, волны, морскую соль. Выкопали там 3 пруда, причем так, чтобы в них не было сильного течения и вода прогревалась на солнце. И угадайте, для кого? Для редких зеленых жаб, камышовых жаб и тритонов, которые на Лолланде находятся под строгой охраной. Экологи надеются, что именно они станут первыми официальными новоселами. А сверху уложили почву, которую заранее сняли и сберегли перед стройкой. В ней остались семена местных трав, так что земля должна зарасти сама. И ведь это только начало. Всего при строительстве используют около 15 миллионов кубометров морского грунта. В итоге у Дании появится 7 километров новой береговой линии и около 300 гектаров природы, открытой для людей. И вот знаете, о чем я подумал? Самое ценное в этой истории даже не жабы, а сама логика. Проблему превратили в подарок. Грунт со дна моря мог бы стать головной болью, а ведь стал заповедником. И еще важное решение. Новую землю не продали застройщикам, хотя наверняка очень хотелось. Ее просто оставили природе. Мы в обычной жизни делаем все наоборот. Освободилось место в шкафу, тут же его заполняем. Появился свободный вечер, забиваем делами. А может, иногда стоит, как датчане, оставить пространство пустым. Пусть само зарастет чем-то хорошим. Так что найдите у себя дома одну вещь, которую считаете мусором, и подумайте, кому она может пригодиться. Старые книги в библиотеку, банки бабушке на варенье, свободный час себе. А зеленым жабам на Лолланде пожелаем счастливого новоселья. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда расширяем ваш кругозор. Правда, не за счет морского дна, а за счет хорошей музыки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: kafē.
1: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Мачбус. Родиной этого блюда из мяса и риса является Саудовская Аравия. Там оно называется кабса и готовится с добавлением томатов. В Арабских Эмиратах помидоры уже не обязательный ингредиент, а само блюдо называется мачбус или макбус. Вариантов его приготовления существует очень много. Но в состав всегда входят рис басмани, специи, овощи и мясо, баранина, говядина или курица. Сначала все, кроме риса, варится в воде до состояния полной мягкости. Затем мясо вынимают, добавляют рис и варят его с оставшимися ингредиентами. После чего мясо вновь возвращается в котел и готовится еще от 1 до 2 часов. Можно подумать, что мачбус – это одна из разновидностей плова, но на самом деле вкус этого блюда не похож ни на что другое. Главный его секрет – специи. Их в мачбусе может быть до 13 видов. Чаще всего в него добавляют кардамон, черный перец, кориандр и кумин. Аромат и вкус, который мачбус приобретает благодаря этим пряностям, делает его одним из главных обеденных блюд арабского стола.
5: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Немецкие истребители покинули Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров, монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму, автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся света управляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный и западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Европейском парламенте сейчас обсуждают, как защитить детей в интернете. Отдельный доклад о защите несовершеннолетних в цифровом мире парламент поддержал большинством голосов – около 400 за и примерно 140 против. Важно сразу оговориться, это все-таки не закон, а рекомендации. Но рекомендации очень любопытные. Первое – так называемый «кидфлюенсинг». Это когда родители превращают ребенка в блогера и начинают зарабатывать на его видео. Депутаты говорят, что детей нужно защитить от такой коммерческой эксплуатации. В обсуждении звучат конкретные идеи. Ограничить время, которое ребенок проводит перед камерой, а вот доходы от рекламы переводить на защищенный счет, который сам ребенок получит после своего совершеннолетия. Второе – шеренсинг. Это привычка родителей выкладывать в соцсети буквально всю жизнь ребенка. Его первый зуб, первый двоечный дневник, первую истерику в супермаркете. Предлагается дать детям право в любой момент потребовать удалить из родительских аккаунтов все фото и видео с собой. И третье, самое современное – ИИ-компаньоны. Это чат-боты, которые изображают друга, иногда даже возлюбленного. Есть сервисы, которые прямо обещают виртуального друга, который всегда готов тебя выслушать. Депутаты хотят обязательных этических стандартов для таких программ, чтобы они не играли на эмоциональной уязвимости подростков и не сделали их зависимыми. И вот о чем я подумал. Мы ведь живем в первом поколении, которое выкладывает детство своих детей в интернет. Никто из нас просто не знает, что скажут эти дети, когда вырастут. Может быть, спасибо, мама, за красивые фотографии, а может, зачем ты показала всему миру, как я плакал над разбитой коленкой? С виртуальными друзьями ведь та же самая история. Друг, который всегда готов выслушать, никогда не спорит, не устает, не обижается, это все звучит заманчиво. Но ведь настоящий друг иногда говорит: «Ты не прав», иногда бывает занят. Именно на этом мы учимся дружить. Удобный друг из телефона этому не научит. Так что предлагаю сегодня простое дело. Прежде чем выложить следующую фотографию ребенка или, может быть, внука, спросите у него: «А можно?» Если ему, конечно, есть что ответить. А если еще нет, спросите себя, понравится ли ему это лет так через 15. И пусть лучшие снимки живут в семейном альбоме. Там они все-таки в безопасности и среди своих. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда готовы вас выслушать, в отличие от чат-ботов. И честно скажем, если ваша любимая песня вдруг вышла из моды.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Еще раз добрый день, Владимир. У меня к вам просьба. Поднимите как-нибудь об одном из своих выпусков тему отражателей на одежде. Меня иногда даже собачники возмущают. У них собака обвешана как гирлянда, вплоть до светодиодных ошейников. А сами все в черном, а в сумерках это особо достает. Могут сами нарваться на неприятности. Благодарю.
2: В предыдущем выпуске, собственно, речь шла именно об этом. Водитель фуры Евгений прислал напоминание о том, что в вечернее и темное время суток нужно пешеходам иметь светоотражающие элементы на одежде в целях собственной же безопасности. Что касается текущей дорожной ситуации, после 7 баллов она стала улучшаться. Число заторов с 52 уменьшилось почти наполовину до 28. 4 балла в среднем на мониторе. Есть, правда, и красные заторы, но нигде не видно превышающих 10 минут. Обстановка улучшается с каждой минутой. Напомним, начались работы в ночное время на улице Валдемара, на участке от бульвара Мейровица до Элизабетес. Там сначала приводят в порядок дождеприемники, а с 6 по 18 октября на этом участке будет обновлено асфальтовое покрытие. Это стоит иметь в виду. На этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Мэннес Аптека советует. Актуально осенью. Продукты Vocal помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэннес Аптеках в октябре на продукцию бренда Vocal скидки до 35%. Предложение в силе с картой ВСЛБ.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэннес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурсемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
9: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Промирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Современные родители все чаще сталкиваются с проблемой информационной перегрузки, поскольку интернет и социальные сети предлагают бесчисленное количество противоречивых методик воспитания. В этой ситуации разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Обычно выбор утреннего кофе – это просто механика. Никто не ждет подвоха. А представьте, что кто-то стоит за спиной и шепчет, типа, выберешь не тот сорт, и чья-то жизнь будет разрушена навсегда.
3: Ого, ну звучит как идеальный рецепт для панической атаки. В таких условиях вообще невозможно принимать простейшие решения.
2: Вот именно. И это отлично описывает состояние современных матерей и отцов. Сегодня мы делаем такой глубокий разбор одной масштабной статьи из BBC.
3: Ага, которая как раз исследует эту информационную лавину.
2: Да-да, лавину, которая приводит родителей к тотальному выгоранию. Там очень показательная история Рози Уитфилд.
3: Я читала эту часть и прям ужаснулась.
2: Согласен. Она пыталась исследовать так называемому «мягкому воспитанию» и дошла до того, что панически боялась, что жалкие 20 минут мультиков в день, ну, буквально расплавят мозг ее сыновьям.
4: Слушай, правительственные исследования подтверждают, что Рози вообще не одинока в этих страхах. Около 2/3 семей с маленькими детьми чувствуют себя просто полностью подавленными.
2: Потому что советы в интернете постоянно друг другу противоречат.
3: 100%.
2: Они взаимоисключающие. И это чудовищно давит. Сейчас же появились целые категории, ну, настоящие бренды воспитания. Эти родители-вертолеты, которые вечно зависают над ребенком. Или жесткие тигры.
3: Ну, еще снегоочистители, которые убирают любые препятствия на пути.
2: И гибкие дельфины, да. Вся эта классификация до боли напоминает выбор какой-то модной диеты.
3: Точно. Тренды меняются, а базовая потребность остается.
2: Но, слушай, у меня такой острый вопрос. Разве мягкое воспитание – это не просто красивый термин для ленивого попустительства? Когда дети делают, что вздумается, а взрослые тупо боятся сказать твердое «нет».
3: Ну, такую критику, на самом деле, часто можно услышать. Исследовательница Матильда Гослинг как раз заявляет, что этот подход опасным образом стирает рамки.
2: Из-за чего ребенок теряет чувство внешней безопасности.
3: Именно. Но популяризатор метода Сара Оквелл-Смит категорически с этим спорит. Она настаивает, что дисциплина никуда не исчезает.
2: Просто она как-то иначе работает.
3: Да, она работает через обучение, а не через наказание. Вся эта путаница – это результат так называемого эффекта маятника. Каждое поколение, ну, оно изо всех сил пытается компенсировать травму предыдущего.
2: Получается, от суровых наказаний прошлого маятник резко качнулся к бесконечным уговорам кричащего малыша посреди супермаркета.
3: В крайних проявлениях – да. Хотя золотой стандарт, если брать шкалу развития Дианы Баумринд, находится где-то посередине. Это авторитетный стиль.
1: Мы продолжим тему поиска универсального рецепта безупречного воспитания через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и видзаме порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Мэнес аптеки в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме поиска универсального рецепта безупречного воспитания. С этой проблемой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Золотой стандарт, если брать шкалу развития Дианы Баумринд, находится где-то посередине. Это авторитетный стиль.
7: Это когда теплота и эмпатия идут вместе с контролем.
6: Абсолютно. Ребенку жизненно необходимы границы. Проблема в том, что в интернете этот баланс, ну, часто искажается ради громких заголовков.
7: Но подожди, когда именно этот маятник так сильно разогнался? Я вот обратил внимание на исторический контекст. Ведь 80 лет назад доктор Бенджамин Спок написал знаменитую фразу типа «Доверяйте себе, вы знаете больше, чем вам кажется».
6: Было такое, да. Золотые слова.
7: И как от этой уверенности общество скатилось к тому, что выкладывание младенца на живот превращается в вопрос жизни и смерти?
6: Этот переход произошел не сам по себе. Профессор Элли Ли указывает на серьезный сдвиг в 90-х годах. И механизм здесь сугубо политический.
7: Ого! Политика добралась до пеленок?
6: Ну, в каком-то смысле. В тот период политики начали связывать масштабные социальные проблемы, ну, скажем, уровень преступности или пробелы в образовании, с тем, что происходит внутри семей.
7: То есть воспитание превратили в государственную повестку?
6: Да, возник нарратив, что это самая трудная работа в мире, требующая прям профессионального подхода. Ответственность за системный сбой в обществе переложили на плечи обычных людей.
7: Превратив их повседневное решение в фактор колоссального риска. Понятно.
6: Совершенно верно. И современный страх ошибиться – это продукт тех компаний, помноженный на алгоритмы соцсетей. Они сегодня просто монетизируют родительскую тревогу.
7: Жуть какая. Как вообще вырваться из этого замкнутого круга? Статья предлагает какие-то решения?
6: Статья предлагает вернуться к интуиции. Но делать это осознанно. Программы вроде Circle of Security работают как раз в этом направлении.
7: То есть они не дают очередных жестких правил?
6: Нет никаких чек-листов. Их механизм в том, чтобы научить взрослых распознавать собственные эмоциональные триггеры.
7: Ага, чтобы не срываться в ответ.
6: Вот именно. Вместо того, чтобы видеть в истерике злой умысел, взрослые начинают понимать, что это просто неспособность нервной системы ребенка справиться с эмоциями.
7: Как только уходит слой личной тревоги, возвращается способность контролировать ситуацию спокойно. А иногда, слушай, лучший контроль – это чистый прагматизм. В статье есть шикарный эпизод про ту самую Рози.
6: А, да, с игрушечной лошадью.
7: Да. Когда она терзалась сомнениями, не нанесет ли она сыну глубокую травму, отправив его в комнату во время срыва. Ее собственная мать дала невероятно отрезвляющий совет.
6: Просто отправь его в комнату, иначе он ударит брата игрушечной лошадью.
7: Да, прекрасная иллюстрация. Реальная физическая угроза от пластикового копыта, ну, она должна перевешивать абстрактную теорию из ТикТока.
6: Идеальных родителей не существует.
7: И погоня за недостижимым стандартом приносит больше вреда, чем само несовершенство.
6: Знания ценны, когда они помогают, а не парализуют.
7: На этой ноте оставим пищу для размышлений. маятник истории все еще качается.
6: Это точно.
7: И если каждое поколение неизбежно пытается исправить ошибки предыдущего, то как именно современные попытки всегда договариваться и все понимать будут критиковаться повзрослевшими детьми через 20 лет?
6: Очень интересный вопрос.
7: Будут ли они сидеть на терапии, жалуясь, что им отчаянно не хватало твердых границ, и простого слова «нет»? Об этом определенно стоит подумать.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
4: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и у меня для вас невероятная история. Ну вот, где вы сегодня обедали? Дайте угадаю, за компьютером, в одной руке держали вилку, а другой листали свою электронную почту. Или, может быть, в машине. Так вот, ученые утверждают, что дело не только в том, что у вас в тарелке. Оказывается, дело еще и в том, кто сидит напротив вас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 23 сентября в журнале Science Advances вышла работа ученых из университета в Иерусалиме. Руководил исследованием профессор психологии Шир Ацель. Эксперимент был очень простой. 108 взрослых съедали одинаковую порцию углеводов. Это примерно 100 граммов белого хлеба. В одном случае они ели в одиночестве, в другом – рядом со своим любимым человеком. И вот в течение 2 часов ученые следили за уровнем сахара в крови. Результат. В компании сахар после еды поднимался заметно меньше, по разным оценкам на 15-20 с лишним процентов, быстрее возвращался к норме. Причем для этого не нужно было держаться за руки или даже разговаривать. Достаточно было просто сидеть рядом. И это еще не все. В других экспериментах присутствие близкого человека помогало организму лучше справляться с холодом, а реакция на стресс была слабее, проходила быстрее. Причем это касалось и взрослых, и малышей рядом с мамами. Ученые назвали это явление социальной физиологией. Шир Ацель сформулировала это так. Уровень сахара зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем мы едим. При этом авторы честно предупреждают, ведь это все не замена правильному питанию, спорту, врачу. Долгосрочные эффекты еще тоже нужно еще изучать. А вот вам и забавная деталь. В публикациях сказано, что профессор Ацель уже думает о защите интеллектуальной собственности на возможные применения социальной физиологии. То есть, возможно, что скоро совместный ужин будет запатентован. И вот знаете, о чем я подумал? Наши бабушки ведь никаких статей в научных журналах не читали. Однако они точно знали, за стол нужно садиться всем вместе. Телевизор выключаем, суп горячий, хлеб нарезан. И оказывается, это был не просто какой-то один из ритуалов, там правила приличия, а забота о здоровье всей семьи. К сожалению, мы потеряли эту привычку. Едим на ходу, едим в одиночестве, едим перед экраном. Кажется нам, что мы вроде бы экономим время, а ведь на самом деле, может быть, теряем что-то очень важное. Организм, выходит, тоже скучает по людям. Так что предлагаю на этой неделе хотя бы один раз поужинать без телефонов, вдвоем или всей семьей. Не обязательно разговаривать о серьезном, да и не обязательно даже вовсе разговаривать, просто сядьте рядом. А если близкие далеко, позовите на обед коллегу или соседа. Науке кажется все равно, главное, чтобы человек был хороший. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда составим вам компанию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг формула магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг формула магния» 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг формула магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Мегаполисы мира. На радио Мелодия. Тбилиси. Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки. Очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии. Но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого, желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова. Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», — заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Во вторник, 6 октября, в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жорж Бизе. «Хабанера». Немногие знают, что самую известную арию из оперы «Кармен» «Хабанера» написал вовсе не Жорж Бизе. Заимствуя мелодию для оперы, композитор думал, что это испанская народная песня, под которую исполняется танец «Хабанера». Кстати, название танца, ставшего предшественником танго, происходит от кубинской столицы Гаваны. На деле же оказалось, что песня называется «Эль Ареглито», а сочинил ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Справедливости ради, узнав о своей ошибке, Бизе добавил в партитуру имя Ирадьера. При этом надо признать, что все-таки именно Бизе отточил мелодический рисунок до совершенства. Официально «Хабанера» называется «L'amour est un oiseau rebelle», что в переводе с французского значит «любовь – мятежная птица». Отсюда и знаменитое русское название арии «У любви, как у пташки крылья». Жорж Бизе. «Хабанера».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

первых аккордов мелодия «Dream, a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968 она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версии песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что «Dream a little dream of me» — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии. Латвия на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Во вторник, 6 октября, в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Парки мира на радио «Мелодия». Плантен ун Бломен. Западнее и юго-западнее живописной речушки Альстер, что в Гамбурге, раскинулся парк, который по праву называют «зеленым сердцем города». Вообще-то, гамбургский парк «Плантен ун Бломен», что значит «растения и цветы», это целых три городских парка, объединенных одним названием. Старый ботанический сад, малый и большой лесопарки. Находятся они в самом центре города, между выставочными павильонами и конгресс-центром. Когда-то давно на этом месте был зоопарк, который в 1930 году преобразовали в парк отдыха и развлечений. Когда в Гамбурге проходило нижненемецкое садовое шоу, ставшее в итоге значимым событием в жизни города, парк впервые реконструировали. А последовавшие три международные садовые выставки повлекли новые заметные изменения в ландшафтном дизайне сада, привнеся в экспозицию множество экзотических для Германии растений. До 1986 года посещение парка было платным. Но когда к существующей территории присоединили малый и большой лесопарки, а также ботанические сады, то вход стал свободным. На месте бывшего ботанического сада остались оранжереи, в которых прекрасно себя чувствуют экзотические растения. Здесь есть зоны тропиков, субтропиков, кактусов и папоротников. Особая гордость парка «Плантен ун Бломен» — японские сады, созданные в 1990 году ландшафтным архитектором Юшикуни Араки, самые большие в Европе. Здесь по всем законам японского стиля есть и речка, и озеро, и чайный домик, и, конечно, типично японские растения. Впрочем, в парке есть не только растения и цветы, но и различные возможности для семейного отдыха. Детские площадки, роллердром, манеж для катания на пони, поле для мини-гольфа. Зимой заливают огромный открытый каток, а летом каждый вечер с наступлением сумерек начинается великолепное шоу светомузыкальных фонтанов. Парки мира на радио «Мелодия». I could stay away.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно две трети состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следуют 15 депутатов объединения «Суверенная власть Млада Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. «Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры», — сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Во вторник, 6 октября, в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и набор более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Латвиасгазы» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калветис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калветис. Он подчеркнул, что большинство клиентов «Латвиасгаза» уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. Во вторник, 6 октября, в первой половине дня в Латвии ожидается облачная погода. В восточных регионах пройдут небольшие дожди. После обеда небо прояснится. Дневная температура составит от 14 до 17 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 9 и порывами на побережье до 18 метров в секунду. В Риге облачность постепенно уменьшится. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный умеренный, порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Мелодия.
1: Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад – 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей. Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма – 89,9%. Объединенный список премьер-министра Андреса Кулбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходит 6 политических сил. Союз зеленых и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает 5-процентный барьер. Объединенный список, по предварительным данным, набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5-процентный рубеж для прохождения в Сейм. Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми 4 из 6 политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов, объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партий «Суверенная власть», объединения «Млада Латыши», в 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 791 тысяча гектаров – прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако, в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. К партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть объединения Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Кулбергс подчеркнул, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией Латвии. Латвия на первом месте. Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно 2/3 состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть младо-латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли

0: избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Млада Латыши 11,7% голосов. 5% барьер преодолели также Национальное объединение, Прогрессивные и Новое единство. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинирует кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученная от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанность осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка: приведения в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры трех партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской земли зеленой партии Эдгар Таверс, глава

0: латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепая Улдис Сескс. Напомним, что Андрис Кулбергс не является членом ни одной партии, входящей в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения. В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелуппе на Лиепайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия» на первом месте – 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть», «Млада Латыши» – 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следует «Прогрессивные» – 7,88%. И новое единство 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство Союз зеленых и крестьян получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5% барьер для прохождения в 15-й Сейм. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество количество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Еврофайтер ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров, монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму, автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся света управляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Ставить государственные интересы выше личных пообещал в видеообращении к жителям Латвии кандидат на пост премьер-министра от партии «Объединенный список» Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что избиратели оказали ему огромное доверие и поддержку, а также возложили на него ответственность, к которой он отнесется с предельной серьезностью и большими усилиями. «Я вижу это по всей Латвии, от самых маленьких городов до крупнейших мегаполисов, где каждая семья проголосовала за перемены. Мы больше не можем продолжать в том же духе», – заявил Кулбергс. Он пообещал вместе с однопартийцами сделать все, чтобы воплотить эти перемены в жизнь. Кулбергс признал, что легких решений не будет, а также сказал, что могут быть и ошибки, которые будут признаны и исправлены. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», – добавил Андрис Кулбергс. Политик выразил благодарность избирателям, проголосовавшим за объединенный список, и пообещал работать с теми, кто не голосовал. Напомним, что по результатам выборов 15-й Сейм уверенно победил объединенный список, который получит в новом Сейме 41 место. Это является рекордом всех времен для латвийских парламентов. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно две трети состава Сейма. Больше всего новых депутатов будет от объединенного списка – 28. Далее следует 15 депутатов объединения «Суверенная власть Младо-Латыши», которая ранее не была представлена в Сейме, а также 12 депутатов Латвии на первом месте. От прогрессивных в Сейм избрано 3 новых депутата, у национального объединения в 15-м Сейме может быть 2 новых депутата, а у нового единства – 1. Стоит отметить, что новое единство в результате выборов потеряет больше всего мандатов. В 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест, теперь их останется 7. Низкая явка на этих выборах не случайность, считает социолог, глава агентства СКДС Арнис Кактенш. По его словам, уже около 20 лет большинство жителей недовольны ситуацией в стране и хочет серьезных, даже кардинальных перемен. Мы видим, что Кулбергс получил убедительную победу именно потому, что он новый. Он как бы репрезентовал эти возможные перемены. И очень много избирателей за него проголосовало. Но многие, кто более скептически относится к выборам, просто не нашли ту партию, которая могла бы им дать какую-то надежду на перемены. Во всяком случае, мы можем с такого ракурса смотреть на активность. Просто были те, которые поверили, что Кулбергс является новой силой, а были те, кто, скорее всего, заметили, что на самом деле за Кулбергсом сидят те же самые старые зубры, сказал Кактенш. Он также отметил, что самая низкая явка на этих выборах была в Риге и Латгалии. Отсюда можно сделать вывод, что тот избиратель, у которого русский язык родной, не дошел до избирательных участков. Если ты не видишь смысла отдавать свой голос за кого-то, то зачем тратить силы? Если постараться посмотреть глазами русскоязычных избирателей, которые тоже идут и голосуют, то у них свои интересы. Но когда те, кто у власти, постоянно их интересы просто игнорируют, то рано или поздно, если я рациональный человек, я задаюсь вопросом, зачем мне идти и тратить время на выборы, если я никаким образом не могу повлиять на то, что происходит в стране, подчеркнул социолог. Выборы в 15-й Сейм прошли сравнительно спокойно и организованно, заявила Центральная избирательная комиссия. ЦИК обобщила предварительные результаты состоявшихся 3 октября выборов в 15-й Сейм. В выборах принял участие 806 641 избиратель, или 51,8% имеющих право голоса. Наибольшую поддержку получил объединенный список, за который проголосовали 35,3% избирателей. Далее следует Латвия на первом месте 13,8% и суверенная власть Младо-Латыши 11,7% голосов. 5-процентный барьер преодолели также национальное объединение, прогрессивные и новые единства. ЦИК подчеркивает, что это предварительные результаты выборов, а решение об утверждении окончательных результатов будет принято на заседании комиссии. За каждым отданным голосом стоит человек и его доверие к избирательному процессу. Это ответственность, которую мы воспринимаем очень серьезно. Поэтому перед утверждением окончательных результатов обобщенные данные тщательно проверяются, подчеркнул глава ЦИК Марис Зведрис. Как сообщалось, в настоящее время подсчет голосов завершен на всех избирательных участках в Латвии и в комиссиях по голосованию по почте. Латвиясгазы своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское подземное хранилище и полностью готова обеспечить поставки природного газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления компании Айгарс Калвитис. По его словам, на общую ситуацию на рынке и цены на природный газ в настоящее время существенное влияние оказывают геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что усиливает ценовые колебания и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа в нашем регионе не наблюдается. Стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и межсистемные соединения, отметил Калвитис. Он подчеркнул, что большинство клиентов Латвиясгазы уже заключили договоры на поставку природного газа на следующий период. На клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные колебания рынка не повлияют, тогда как изменения в основном ощутят те, кто пользуется тарифами, привязанными к биржевому индексу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 миллион 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей. Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма – 89,9%. Объединенный список премьер-министра Андреса Кульбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходит 6 политических сил. Союз зеленых и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает 5-процентный барьер. Объединенный список, по предварительным данным, набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5-процентный рубеж для прохождения в Сейм. Кульбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми 4 из 6 политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партии «Суверенная власть», объединения «Млада Латыши», в 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по